Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

для всех. Только хиты. Твоя музыка.

точками.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты.

0: Какие новости, сестрица?
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки!
2: Лига! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет.
0: Лига чемпионов при поддержке, нет, при участии радио СВХ.

музыка для всех. Только хиты.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет! При участии радио СМС.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Лига!
2: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел. СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Manigārdumi.
1: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeris svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
2: Лигу
0: чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016 7006. Кто из

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
5: Может, проще, надо проще.
6: СВХ плюс.

Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ+.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лигу
0: чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Riffs LV.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes Riffs LV.
3: Эвбрален, мне опарваться, съел шудиген.
4: Пьеци стави, без лифта. Каста чури 40 десмит сеша с кастес.
5: Паника? Не.

0: Лучи этим летом возвращаются в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Инбокс ЛВ.
1: СВХ плюс.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюс.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Сладкий мой, немалый-малый, я с тобой себя потерял. Сладкий мой, ближе, ближе.
3: СВХ+.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВ.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
3: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Ты знаешь,

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Возьми телефон.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу-сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ-нет и Inbox LV.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлиса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига! Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СМИ.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
5: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
6: СВХ плюс.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: А она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакал.

0: Проверил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

0: новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: СВХ+.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: Ае, все великие люди бывали на дне. Ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.
2: СВХ.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jāni! Jāni!
2: Jāni!
1: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1 eiro 19 centi. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
5: СВХ плюс.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: так вот бывает, когда выходной день приходишь на радиостанцию, садишься, видишь полный WhatsApp, поздравления, праздник Лига, Янов день, даже Адузиню от всех. А мы с Анатолием Крейпанцем через 2-3 минуты выходим в эфир. Футбол, друзья, главное спортивное событие этого лета.
1: Июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанц расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Вот я, наверное, на всю жизнь запомню, как Анатолий мне пару дней назад, когда как раз уточняли, что же будем делать с сегодняшним днем, 23 июня, у спорта выходных нет. Именно поэтому мы здесь. Меня зовут Диана, Анатолий Крейпанс напротив меня. Анатолий, привет.
3: Да, ну так что запомни.
2: Уже сделано.
3: Да. Даже 1 января и 31 декабря. Ну, на Рождество, наверное, один день там такой... Ну, такой более-менее пустой, но, в принципе...
2: Ну, вообще, да. Для тебя июнь жаркий, у нас пока время есть,
3: да,
2: мы единственные...
3: у нас в июне каждые два года или чемпионат Европы, или чемпионат мира по футболу.
2: Еще совпадение, 21 июня, это, получается, позавчера день рождения, Анатолий Крейпанс отмечал, мы поздравляем сердечно.
3: Но это все специально, вы думаете, это случайный чемпионат мира и Европы по футболу в это время? Это все согласовано.
2: Июнь твой любимый месяц?
3: Ну, наверное. Хотя я не задумывался никогда на эту тему.
2: Видишь, у тебя будет время подумать, да. Но параллельно рассказывай нам все актуальное.
3: Много всего интересного, конечно, случилось за эти дни, но, конечно, самое-самое-самое главное, это то, что случилось вчера в матче сборных Аргентины и Австрии. Лионель Месси забил оба мяча, и у него сейчас 18 голов за его карьеру на чемпионатах мира, и он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Он на два мяча опередил Мирослава Клозе, бывшего нападающего сборной Германии. Ну, Клозе догнал и Мбаппе, сборная Франции, выиграла у Ирака 3-0. Мбаппе тоже забил два мяча, у него 16. Ну, и еще один человек, это Эрлин Холланд, сборная Норвегии, он тоже забил два мяча. Норвежцы выиграли у Сенегала 3-2. Так что вот три бомбардира лучших этого чемпионата. 5 мячей у Месси. Аргентинцы забили 5 голов. Все 5 Лионеля Месси. Ну, это не значит, что там больше забивать некому. Просто у них как-то не получается. Тоже вчера второй мяч в матче с Австрией. Один пробил, второй пробил. Казалось, сейчас будет гол. Прибежал Месси, и случился гол, да.
2: Анатолий, это закономерность?
3: Ну, конечно. Месси — это Месси, да. И по 4 мяча у Холланда и у Мбаппе. У Месси, кстати, он на чемпионатах мира, у него в предыдущем чемпионате было 7 мячей, но 4 из них он забил с пенальти, а здесь все 5 с игры. Кстати, вчера пенальти он не забил. Матч с Австрией, вот в самом начале игры, там он вратарь отбил и немножко отложил он этот рекорд, чтобы повторить, но потом уже он, чтобы улучшить, а потом он уже этот рекорд превзошел. Я думаю, что Месси тоже превзойдет, Месси этот Мбаппе, и он тоже забил больше 16, 16 у него уже есть. Ну и сборные Франции и Норвегия обеспечили себе выход в 1/16 финала. Ну, я думаю, что аргентинцы, естественно, тоже. У них тоже 6 очков. Ну, и падет ли рекорд чемпионатов мира? Вот пока что не верю, потому что в 1958 году Жюст Фонтен из Франции забил 13 мячей на одном турнире. Я посмотрел статистику последних лет. Оказывается, как минимум 10 мячей последний раз забивалось в 1970 году. Знаменитый Герт Мюллер из сборной Германии тогда забил 10 мячей. Вот 10, я думаю, что или Мбаппе, или тот же Холланд, или тот же Месси, они могут на этом чемпионате до этой отметки добраться. Но это такое отступление. Что касается других игр, то таких, ну, больших сенсаций нет. Единственное, вот такие команды, как Уругвай, Бельгия, ну, они могут и не выйти из группы. Это уже было бы довольно неожиданно. В то же время Египет наконец-то одержал первую победу в истории на чемпионатах мира.
2: Первую победу,
3: да,
2: в истории?
3: Да, но у них всего 4-й турнир. и в Новой Зеландии они выиграли. Встречались две команды, которые ни разу не выигрывали на чемпионатах мира. Ну, Египет выиграл 3-1 и тоже прошли. Ну, практически прошли дальше. Ну, что касается еще, то такие интересные вещи. Тот же Холланд, например, забил уже за... у него 52 игры за сборную, он забил 59 голов. Усман Дембеле вчера отличился в составе сборной Франции. Ну, казалось бы, что там особенного? Такой игрок, и как он? Конечно, ну, забил он гол. Да вот в том-то и дело, что это было особенное. Это у него была 13-я игра на чемпионатах мира, и он наконец-то первый раз забил гол. Обладатель золотого мяча, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе ПСЖ, наконец-то он отличился на чемпионатах мира. Потому что, если кто не понял, почему у него такая радость, как будто они финал выиграли.
2: Вот я только хотел сказать про эти эмоции. Они ведь были наглядным образом показаны.
3: Именно поэтому, да, именно поэтому. И вот что касается еще эмоций, ну, я думаю, многие, может, уже где-то читали или просто знают, почему Месси празднует гол. Вот он показывает там небо. Ну, это можно догадаться, что, наверное, кому-то близкому он посвящает это все. А это конкретный человек, кому он посвящает еще со времен, когда он за Барселону начал играть, когда он приехал. Это он посвящает своей бабушке. Бабушка Селия Кучетини. Она умерла, когда Леонардо было всего 10 лет. Она привела его в футбол в 4-летнем возрасте. Она... долго спорила с тренером, с первым Сальвадором Апарисио. Ну, Месси вы наверняка знаете, он почему попал в Барселону. Он очень маленький был, у него была проблема гормон роста. И чтобы развивать рост, ну, у родителей просто не было денег. Но он был настолько талантлив, что Барселона оплатила все. Но он и сейчас маленький, в принципе, да, но... тогда
2: но
3: он...
2: Но это, видимо, не мешает быть тем, кем он является.
3: Да, да, да. Но он на фоне тех своих сверстников был вообще коротышка. Тренер ни за что его не ставил. Бабушка там, я не знаю, каким образом, но они там спорили, ругались. И когда тренер его наконец поставил, он там обыграл чуть не всю команду, и потом этот тренер позже признался, что это было самое правильное решение в моей жизни. Вот, ну, и поэтому...
2: И с бабушкой
3: вот
2: они, все... наверное, начали дружить уже потом,
3: да,
2: после.
3: Да, ну, потом уже там не было вариантов не дружить, да. Вот, и поэтому вот это такой жест. Лионеля Месси как раз посвящен его бабушке, которая, к сожалению, очень давно уже умерла. Итальянская фамилия Кучетини, это все закономерно, потому что предки из Италии у Месси, ну, Аргентина, Италия, это, естественно, все связано там. Наверное, очень много.
2: Анатолий, напомни, пожалуйста, сколько с команд стартовало? 48?
3: Да, ну пока
2: скажи,
3: что...
2: Скажи, пожалуйста, это немного, просто Дмитрий уточняет, он, наверное, уже не в первый раз задает этот вопрос и как-то до этого не проходил, может быть, Полины не замечала. Не суть. Значит, 48, это не слишком много?
3: Ну, это мы после турнира будем об этом думать. Это, ну, почему много? Смотрите, из дебютантов одна игра была, 1-7, Кюрасао проиграла немцам. Потом они сыграли с Эквадором 0-0. Команда, которая одна из сильнейших Южной Америки на квалификации была. Они и Бразилию, и Аргентину обыграли дома, и Уругвай обыграли, и Аргентине, и Бразилии 0-1 всего в гостях проиграли. Ну, у них не заладился. А тот же Кабо-Верде. У них 2 очка, они с Уругвай в ничью сыграли. Да, и с испанцами в ничью сыграли. Иордания. Первый там выиграла у Алжира, только во втором проиграли. 1-2 проиграли. Потому что, ну, что значит? Ну, много может быть в том смысле, что очень много футбола и невозможно, ну, посмотреть достаточно игр, потому что... И
2: так вот именно, за это, всем не уследить.
3: Да, да. В таком смысле, да, наверное, это как-то немножко разбавляет это все. Но насчет того, что там лишние какие-то команды, ну...
2: Так нельзя сказать.
3: Ну, пока что нет повода об этом говорить. Посмотрим, кто выйдет в 1/16 финала. Кстати, насчет 1/16. Месси до этого на всех чемпионатах мира забивал во всех стадиях. В групповом турнире, 1/8, четвертьфинал, полуфинал, финал. 1/16 финала пока что не было. В впервые. Так что ему сейчас нужно забить в 1/16 финала, куда Аргентина уже прошла. И тогда у него будет полный комплект. Ну, тогда, чтобы опять какой-то рекорд улучшить, нужно вот, опять увеличить количество команд. Но это уже, я думаю, не произойдет.
2: Это не произойдет.
3: В ближайшее время нет. Нет, нет.
2: То есть это на данный момент такой максимум, который достигнут?
3: Ну, когда было 32, тоже всем казалось, что это
2: так
3: максимум.
2: Вот.
3: Нет, ну, каждый раз, когда увеличивалось количество команд, будь то чемпионат Европы или мира, подобные разговоры были всегда. Это слишком много, это будет неинтересно. Подождем. Пусть пройдет турнир, и тогда сделаем выводы. По крайней мере, на сегодняшний день, ну, я не вижу повода говорить, что неинтересно. И что кто-то там, ну, что они тут делают? Да, тот же Узбекистан. Ну, они достойно сыграли первую игру. Вот они с Португалией играют сегодня вечером. Посмотрим, как там будет. Еще Англия, Гана сегодня. Ну, ладно, это уже команды не первый раз. И англичане 60 лет назад выиграли чемпионат мира единственный раз. Единственный титул чемпионами Европы. Они тоже ни разу не были. Дважды вторые были. Вот. Ну, посмотрим. Англичане очень здорово начали. Победой против Хорватии 4-2. Так что... И завтра вечером уже первые игры третьего тура в подгруппах. Последние, где уже все решается. Ну, не во всех. Например, Мексика уже вышла из группы. Канада, Швейцария в своей группе практически тоже уже вышли. Бразилия, Марокко тоже. Там за третьи места в этих группах в основном борьба. Ну, из третьих мест 8 из 12 всего выходят. Так что там важно и не только набрать, там, скажем, 3 очка, как минимум. Это минимальный проходной балл. Но может и не хватит. Там опять разницу мячей будут смотреть и так далее. Там уже отдельная таблица для третьих мест будет, да, из которых 8 лучших команд пройдут.
2: 10 минут — это очень мало, так нам пишут радиослушатели, но зато мы вновь встретимся в пятницу, 26 июня.
3: Ну, там уже будет уже в некоторых группах уже будет все ясно. Ну, хотя пока все группы не сыграют, насчет третьих мест ясно не будет. Первых две команды, да, там понятно. 4 очка — это проходной балл. Ну, кто с какого места, это уже другое дело.
2: Когда Полина в пятницу говорила о том, что встречаете Анатолия Крейпанса 23 июня во вторник в прямом эфире, думали, это шутка. А это не шутка, мы действительно только что были в прямом эфире 23 июня, 11:43. Это для подтверждения, чтобы, сверив время, смогли убедиться в том, что все тут в реалиях происходило. Анатолий, не прощаемся, у меня еще есть несколько вопросов.
3: Никуда не спешу.
2: Хотя бы один вопрос, но это уже...
3: Я никуда не спешу. У меня футбол только в 2:00 ночи. Да.
1: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+. В сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Анатолий, народ хочет, то есть радиослушатели.
3: Ну, это тоже народ.
2: Ну, понятное дело, я немного перефразировал. Итак, интересуется, где Анатолий Крейпанс будет отмечать Лига?
3: Могу назвать точный адрес. Улица...
2: Ты не боишься называть точный адрес? А то...
3: А там никто...
2: Туда не подъехать?
3: Нет, подъехать можно, зайти нельзя.
2: Ну, знаешь, мы так тоже про наше радио думаем, а тут вот сам видел, да, что сегодня. Так, значит, называешь конкретный адрес.
3: Да. Дзицема 120, там ГО3, ТВ6, ТВ3 и так далее. В 2:00 ночи у меня игра. Кстати, историческая игра. Скажу почему. Панама играет с Хорватией. Лука Модрич, капитан хорватский, 200-ю игру проводит за сборную Хорватии. Он станет всего 4-м футболистом в истории, который за сборную сыграет 200 игр. Именно сегодня ночью это будет.
2: А как ночные игры? Они тебе легко даются?
3: Ну, поспать нужно до того. У меня были 3 игры в 4 утра. Нормально, до того поспал, в три приехал.
2: То есть ты сегодня планируешь во
3: сколько? После первого тайма уже светло.
2: Пока еще да. Поскольку пока еще самые короткие ночи и самые длинные дни. Анатолий, спасибо большое. До пятницы придешь к Полине в дневной. Придешь обязательно. Про футбол продолжаем, пока чемпионат продолжается и не завершится. Все самое актуальное нам во вторник, в пятницу в 11:30 рассказывает Анатолий Крейпанс. Пожелаем всем радиослушателям прецы и слусты, икс-янь, слыго, сладкус. Пойдем за венком сходим. Тебе нужен венок, мне нужен венок.
3: А я думал, за вином. Ну, все в меру.
2: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью, если только безалкогольное.
3: Все в меру.
2: Уже за эти 5 минут столько нюансов в прямом эфире выдал. Я прям не знаю, как с этим разбираться далее. Отличного тебе дня. До встречи. Хорошего праздника. Поспи, прокомментируй и встречаемся вновь.
3: Я бы хотел Англию и Гану посмотреть, так что, ну, посмотрим. Но это в 11:00 вечера.
2: Ну что ж, друзья, всем отличного дня, прециегус, сваткус, и встречаемся уже в четверг. Лично я буду в утреннем эфире с 7 до 11, а на сегодня все. Велрейз, прециегус, лустегус, лейго, сваткус, он янис. Вислабу.
4: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето. На плюсе. Лучшая музыка.
5: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
4: 100% хиты.

0: радио, которое рядом. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билежу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Инбокс ЛВ.
0: СВХ+.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при...

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Dimensrifs.lv.

0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
2: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
1: Лига! Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтера в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым, под ним весь мир, тыщи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajam, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
7: СВХ плюс.
8: Я приз...

0: радости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: СВХ+.

0: Шутки для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Кола-кола-бургер нам с тобой поможет. Можно даже пиццу похудеть, боже.
0: СВХ+.

0: Ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes-Rifs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes-Rifs.lv.
3: Я не прав искать рисы далеко, далеко, само становится прийти на далеко.
4: Nosešpadsmit līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Некий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига! Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: На тебе, как на войне, а на войне.
3: СВХ Плюс.

0: Рокет для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

Бутбук на радио, которое рядом.

0: На старт! Внимание! Лиго!
1: Лиго!
0: Лиго чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
1: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gimnasrifs.lv.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
5: SVH+.

0: новости сестрицы.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для...

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: СВХ+.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВК.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: СВХ Плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Лига!
2: СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Женщина-магнит, женщина-цунами, всем так хочется с ней быть.
4: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Километры дорог нам заменят миль. Где мы будем чилить? Где мы будем чилить?

0: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Ilģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Slišiš? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
6: СВХ плюс.
7: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Сложен там внутри, вечно ноет и болит. Скоро осень догорит.
0: СВХ плюс.

0: Рубрика.
1: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
2: Некий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
1: Прекрасно.
3: Лиго!
1: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: СВХ+.

рядом. СВХ плюс.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Все великие люди бывали на

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Его глаза косы, далека мне ее любовь, это миг.
3: СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе. Это на Плюсе. СВХ Плюс.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Riffs LV.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes Riffs LV.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Дзинтару концерт зале айцин апмеклет Юрмалас фестивалу. Программа Ксения Сидорова и саксофон квартет Signum. Трисо Сокини. Koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
5: СВХ плюс.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+. Ты не спишь, малыш, ты не спишь.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Stop! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ+.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе. Июнь на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: Вайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лиго чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди сердец.
1: СВХ+.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Sberbank.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Я держу. Парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
4: СВХ+.
3: Я смотрю на тебя.

0: Музыка для всех. От зари до зари.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
1: СВХ+. В твоей

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим, мне нужно...
4: СВХ+.
5: Мы снова танцуем...

0: СВХ плюс.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден

0: Яна, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Никуда, никуда.
4: СВХ плюс.
5: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
1: СВХ+.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Инбокс ЛВ.
4: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить. А я бы уменьшил.
5: СВХ плюс.
4: Ты

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда...

вокруг на радио, которое рядом. Мало мне, мало.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Как всем.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: рук на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
4: СВХ+.
5: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: rekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstāmīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Dimenes RIFS LV.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Dimenes RIFS LV.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
6: СВХ плюс.

0: Вообще для всех. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не сопнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

Кинофестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к границам.
2: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: СВХ+.

0: Радио СВХ плюс.
1: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.
1: Я включу.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпион.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. В эту ночь танцуй, как суперзвезда. Самого себя так просто любить. СВХ плюс.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
1: Я живу лучшую жизнь.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Саула. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: Без тебя теперь никак вообще, ведь ты мое главное сокровище.
3: СВХ Плюс.

0: на карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

0: На старт! Внимание! Лиго!
1: Лиго!
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Ночью напролет нас бежала луна.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.
2: Ты влюблена, ты сама виновата. Девочка, дай-ка сладкая вода.
0: Музыка для всех.
1: Лучшая.

0: На старт! Внимание! Лиго!
1: Лиго!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря, на плечи руки мне положить.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Лига!

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
2: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
3: Пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
2: СВХ Плюс.
4: Ты думал все понарошку,

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты.

СВХ+.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Утро для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг на радио.
2: Я

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
4: СВХ+.
5: Странные танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
0: СВХ Плюс.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.